Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже.

0: Но тебе уже рудок собью на.
1: Желаем вам много успеха и следующего другого.

0: Mooi, waar staan?
1: Chico. Eu sou o elemento boy.
0: Mooi, waar staan?
1: Mas acho que eu ganhei de Chico.
2: Боже, гаявице!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: А она не могла да легне, неко села.
2: Божега, яви се!
4: Quarta lezione.

знаю, снится мне как ему. Снися мне как пенетриро. Не дозволи судьбу клеить.